0: Это фашисты! Вылазь давай!
1: Держи, бросать оружие!
2: А вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, база!
3: Лежать!
1: На землю!
3: Прям на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки от ствола!